Buenos días, Pedrín de Málaga. Soy un sonado. Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.